уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой.

все угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила, на палубе другого.

0: часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
4: Всем привет, мы группа «Фабрика». Слушайте нашу песню на душевном радио.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
6: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, а они красивые и сны. А жить представить это просто невозможно.

0: понимаете, я за кефиром пошел.
1: Будем брать.
2: Все, мы опоздали весь чек.

0: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Если примета, то к деньгам. Если радио, то душевное.

Емол. Это не только кофе молот и Мэрилт 400 грамм за 25,99, но и башня помощника Монте-Сори всего за 204,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
3: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 218 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – жилой комплекс «Минск-Мир».
4: Вы приехали в «Минск-Мир». Вы выбрали правильное место. Это место со скидкой. Только до конца августа. В комплексе «Минск-Мир» при 100% быстрой оплате скидка на машиноместо до 20%. Подробности акции по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
3: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Президент накануне произвел кадровое назначение в руководстве управления Следственного комитета по Минской, Могилевской и Гродненской областям. Как сообщает Белта, начальником ОСК по Минской области назначен генерал-майор юстиции Владимир Шишко. На занимаемую им ранее должность начальника ОСК по Могилевской области назначен полковник юстиции Александр Протасовицкий. Полковник юстиции Александр Агафонов займет вакантную должность начальника ОСК по Гродненской области. В Беларуси ликвидируют последствия непогоды. Пока известно о повреждениях в Гомельской и Витебской областях. По данным МЧС, в Гомельской области зафиксировали 35 случаев падения деревьев. Повреждены 5 легковых автомобилей. В Витебской области спасатели 15 раз выезжали на распиловку и уборку упавших деревьев в Витебске, Новополоцке, Городокском, Бешенковичском, Шумеринском и Полоцком районах. В Минске и окрестностях этой ночью также была гроза с сильным ветром и дождем. Пока информация о ЧП не поступала. Взять кредит на белорусские товары станет еще проще. Как заявил заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун, повышен допустимый уровень показателя долговой нагрузки при предоставлении кредитов на товары и услуги, произведенных в Беларуси, за исключением автотранспорта. Рост таких кредитов за первое полугодие более 35%. Показатель достиг за счет продаж белорусских автомобилей. Белорусы также активно используют кредиты на мебель и бытовую технику. Белорусские футбольные команды с поражений начали третий квалификационный раунд Лиги конференции. Чемпион Беларуси МЛ Витебска в бане Луки уступил боснийскому клубу Борот со счетом 0-1. Футболисты Минского «Динамо» также на выезде уступили португальской «Браге» с результатом 0-1. Ответные поединки за попадание в плей-офф Лиги конференции пройдут 13 августа. МЛ Витебск примет Борот в Венгрии, а «Динамо» сыграет с «Брагой» в Болгарии. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 93 копейки, евро 3 рубля 39 копеек, 10 юаней 4 рубля 39 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 63 копейки.
3: Погода на «Душевном радио».
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. В большинстве районов кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. В отдельных районах град, шквалистое усиление ветра. В Бресте и Витебске плюс 23-25, в Гродно 22-24, в Могилеве 26-28, в Гомеле 32-34 тепла. В Минске дождь с грозой и 22-24 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Дискаунтеры «Грошик». Завжди тут. Цены цут. Сыр «Маздам Элит». 45% тлустости. 12,59 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 3 по 16 жнивня.
2: Легенды ласкового мая. Андрей Гуров и Олег Крестовский. Вас ждет шоу, где вечные хиты, пронзительные истории в словах и та самая ни с чем не сравнимая энергетика 80-х и 90-х заставит вас забыть обо всем. 1 июля в концертном зале Минск.
3: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала Минск», кассах города и на сайтах «Тикет.Пробай» и 24 афиши.Бай.
4: При поддержке душевного радио.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
6: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
7: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
8: Ненаказуемо.
9: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
3: Иду Михайловну поздравить. Она выиграла 300 рублей в рекламной игре от МТ-банка.
2: Я тоже хочу. А что делать надо?
3: Все просто. Открыть пенсионную карточку и зарегистрироваться на сайте МТ-банка до 30 августа. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте МТ-банк.бай. Период рекламной игры «Время для себя» 2. С 3 августа по 3 ноября 2026 года. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
4: МТ-банк.
0: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 2018. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
2: Горячее предложение в 3 цены по 11 августа. Чай черный тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте 3цены.by или по телефону 7300. 3 цены.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Реклама. Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное — это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
4: Привет, это Томас, Never Green. Вы слушаете мои песни на душевное радио.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартира в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж на Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил президента Кот-д'Ивуара с национальным праздником Днем Независимости. Как пишет Билд, белорусский лидер выразил убеждение, что расширение двустороннего сотрудничества и взаимодействие в международных организациях полностью соответствует долгосрочным интересам наших стран. И отметил, что видит значительные перспективы в наращивании связи и реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, промышленной кооперации, медицине и образовании. Оранжевый уровень опасности объявили на сегодня синоптики. По данным Белгидромета, во многих районах страны сохранятся грозы. При грозах ожидаются шквалистое усиление ветра местами до 24 метров в секунду. В отдельных районах сильные ливни и град. Днем местами по юго-востоку жара до плюс 35. А вот на юго-западе похолодает. Максимальная температура воздуха составит плюс 22-27. В Минске грозовая активность сохранится в первой половине дня. Белорусская железная дорога предупреждает пассажиров из-за неблагоприятных погодных условий. На перегоне Княгинин-Куренец произошло падение деревьев на ЖД-пути. Отдельные поезда на данном направлении следуют с отклонением от графика. Ночной поезд из Витебска прибудет в столицу на 2 часа позже. На 2 часа позже обычного также прибудет в Молодечно дизель от станции Круливщизна. В Австралии фотограф случайно стал свидетелем уникального события. Его дрон снял рождение горбатого кита в открытом океане. Специалисты считают, что это первая в мире аэросъемка такого момента. Мужчина наблюдал за ежегодной миграцией горбатых китов, когда заметил самку, которая двигалась значительно медленнее остальных и держалась недалеко от берега. Фотограф поднял дрон, чтобы рассмотреть животное поближе. В какой-то момент в воде появилось большое ярко-красное облако. На записи видно, как новорожденный делает первые движения хвостом, поднимается к поверхности за первым вдохом и остается рядом с матерью. В научной литературе описаны лишь 3 подобных случая наблюдения рождения горбатых китов. Новость предоставлена билетным операторам Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 93 копейки, евро 3 рубля 39 копеек, 10 юаней 4 рубля 39 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 63 копейки.
1: Партнер прогноза погоды – жилой комплекс «Минск-Мир».
5: Вы приехали в «Минск-Мир». Вы выбрали правильное место. Это место со скидкой. Только до конца августа. В комплексе «Минск-Мир» при 100% быстрой оплате скидка на машиноместо до 20%. Подробности акции по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, в отдельных районах град, шквалистое усиление ветра. В Бресте и Витебске 23-25, в Гродно 22-24, в Могилеве 26-28, в Гомеле 32-34 тепла. В Минске дождь с грозой и 22-24 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачи!

0: Реклама.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в Светофор. Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор.
0: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Горячее предложение в 3 цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
1: 3 цены. 3 цены.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Емол – это не только холодильник «Техно» за 1519, но и самоклеящаяся ПВХ-панель для стен всего за 49,49. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: начала часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – жилой комплекс «Минск-Мир».
4: Вы приехали в «Минск-Мир». Вы выбрали правильное место. Это место со скидкой. Только до конца августа. В комплексе «Минск-Мир» при 100% быстрой оплате скидка на машиноместо до 20%. Подробности акции по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
3: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном к этому часу. Сергей Синькевич, доброе утро. В Чолпан-Ате в Кыргызстане проходит заседание Евразийского межправительственного совета. Участие принимает премьер-министр Александр Турчин. Главы правительств стран ЕАЭС встретились с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Как передает Белта, стороны отметили, что двусторонние отношения между Белоруссией и Кыргызстаном успешно развиваются, растут объемы торговли. Намечена стратегия межрегионального взаимодействия, которая должна внести весомый вклад в копилку двусторонних отношений. Осенью этого года в Минске запланировано проведение первого форума регионов Беларуси и Кыргызстана. Также Беларусь планирует принять участие в 6-х Всемирных играх кочевников в Кыргызстане в конце августа-начале сентября. Спасатели продолжают ликвидировать последствия ночного грозового фронта. В Минской области зафиксировано 37 случаев падения деревьев в 8 районах. Около 2 часов ночи в Вилейском районе на территории кемпинга «Рыбчина» упало дерево. Пострадал 8-летний мальчик. К счастью, его здоровью ничего не угрожает. Его осмотрели медики. Упавшим деревом в Молодечно поврежден один легковой автомобиль. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Радары установлены на 11 участках. Камеры есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова, на Партизанском, улицах Кижеватова, Вупшасова, Радиальной, Притыцкого, Академической, Маяковского и на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. На республиканском фестивале «Батькова булка» в Свислочи в этом году снова будут бить рекорды. Год назад пекари испекли 5-метровую булку-плетенку. В этом году гродненские специалисты планируют испечь самый большой каравай весом 1,5 тонны. Его продегустируют все участники праздника. Также гости смогут принять участие в мастер-классе по выпечке хлебобулочных изделий, организуют фотозоны и интерактивные площадки. Фестиваль пройдет 15 августа. Новостям компании «Суши», пиццы, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на сливках. Государственные учреждения, Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 93 копейки. Евро 3 рубля 39 копеек. 10 юаней 4 рубля 39 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 63 копейки.
3: Погода на «Душевном радио».
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. В большинстве районов кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. В отдельных районах град, шквалистое усиление ветра. В Бресте и Витебске 23-25, в Гродно 22-24, в Могилеве 26-28, в Гомеле 32-34 тепла. В Минске дождь с грозой 22-24 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем. We'll be right back.

0: Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Память в камне». Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне.бай.
1: Если жить, то сейчас. Если радио, то душевное.

0: вами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные «Юнландия». 24 цвета за 5,50. Пластилин классический «Юнландия» 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.BY или по телефону 7300.
2: 3 цены. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушаем любимое

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения. «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар» ПЛС Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
3: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Здравствуйте. Президент сегодня работает в Вилейском районе Минской области. Как сообщает Белта, одна из тем развития холдинга «Беломо». Вилейки глава государства посетит предприятие «Зенит». Также в центре внимания главы государства торговля в сельской местности. По прибытии в Вилейку Александр Лукашенко обратил внимание на сельское хозяйство и культуру земледелия центрального региона. Белорусский лидер с борта вертолета осмотрел состояние полей и отметил, что часть из них зарастает сорняками и фактически исключена из севооборота. Особенно это касается северных районов. В связи с этим председателю Минского облсполкома была поставлена конкретная задача. Все поля Минской области должны быть возвращены в севооборот. В стране продолжают устранять последствия ночной стихии. В результате грозового фронта электроснабжение было нарушено в 438 населенных пунктах. Наиболее сложная ситуация в Минской, Витебской, Гродненской и Гомельской областях. К аварийно-восстановительным работам привлекли 180 бригад энергетиков. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Вилейском районе, где непогода затронула 172 населенных пункта. На помощь туда перебросили специалистов из других регионов. А накануне рекордная для августа жара зафиксирована в Мозыре плюс 40,3 градуса, почти на 4 градуса превысив предыдущий рекорд. Как сообщает Белта, в этом году такие экстремальные значения отмечаются уже второй раз. Ранее в июне на метеостанции Пинск был побит абсолютный рекорд температуры воздуха за всю историю наблюдений – плюс 40,4 градуса. Душевный фестиваль «Грандиозные музыкальные события» снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15.00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны, ансамбля народной музыки «Беседа», группы «Балаган Лимитед», «Александре Мелих», ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека, танцплощадка с душевным радио. К новостям компании «Вдоминос» срежут цены. Только в августе, с четверга по воскресенье, маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 93 копейки, евро 3 рубля 39 копеек, 10 юаней 4 рубля 39 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 63 копейки.
0: Погода на душевном радио.
3: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, в отдельных районах град, шквалистое усиление ветра. В Бресте и Витебске плюс 23-25, в Гродно 22-24, в Могилеве 26-28, в Гомеле 32-34 тепла. В Минске дождь с грозой 22-24 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.
4: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
5: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
6: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
1: Светофор! Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

Емол. Это не только капсулы для стирки Ариэль, 60 штук за 49,99, но и мягкая игрушка Дракон всего за 29,70. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: рекламу.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Вы приехали в «Минск-Мир». Вы выбрали правильное место. Это место со скидкой. Только до конца августа. В комплексе «Минск-Мир» при 100% быстрой оплате скидка на машиноместо до 20%. Подробности акции по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
2: Встречаем полдень. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Александр Лукашенко, посещая предприятие «Зенит Беломор» в Вилейке Минской области, поручил Министерству промышленности освоить производство гидравлических узлов для отечественной техники. Как передает Белт, главе государства подробно доложили о широкой линейке продукции холдинга «Беломор», в состав которого входит вилейское предприятие. Там производят аппараты пневматического тормозного привода, автокомпоненты для карьерных самосвалов, весоизмерительную технику медицинского назначения и другое. ЕАЭС остается фактором стабильности в Евразийском регионе. Об этом премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане. Также Александр Турчин подчеркнул, ориентированный на результат подход, практикуемый в ЕАЭС, позволяет поступательно развивать конструктивное сотрудничество в Союзе, несмотря на внешние факторы и попытки оппонентов размыть евразийское движение и навязать политику изоляции. Энергетики Брестской области восстанавливают электроснабжение после ночной грозы. Больше всего неприятностей и непогода доставила жителям Брестского, Жабенковского, Пружанского, Пинского и Луненецкого районов. Сильные порывы ветра ломали деревья, под тяжестью веток обрывались провода и повреждались опоры. Ночью 28 бригад и 22 единицы спецтехники устраняли повреждения. Первая ракетка мира продолжает выступление на представительном турнире WTA-1000 в Канаде. После победы над Маюкой Утяжимой Арине Соболенко досталась в сопернице еще одна представительница Азии. Это 37-летняя китаянка Джан Шуай. Встреча продлилась ровно 80 минут. Соболенко ни разу не позволила взять свою подачу. Далее теннисистка встретится с россиянкой Екатериной Александровой. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 93 копейки, евро 3 рубля 39 копеек, 10 юаней 4 рубля 39 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 63 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. В большинстве районов кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, в отдельных районах град, шквалистое усиление ветра. В Бресте и Витебске плюс 23-25, в Гродно 22-24, в Могилеве 26-28, в Гомеле 32-34 тепла, в Минске дождь с грозой и 22-24 с плюсом. Это были главные новости. К этому часу в студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
3: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Доброго дня!

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вы слушаете душевное радио. Говорят, что жизнь начинается после 40, ну, у кого-то и после 50, но мне кажется, что настоящая жизнь начинается сегодня вечером, то есть в пятницу. Да, чуть-чуть времени осталось на этой неделе поработать, и все, мы телепортируемся в выходные. Но вот это время предлагаю провести вместе. Меня зовут Дмитрий Густов. Ближайшие несколько часов мы рядом слушаем классные хиты. Еще очень скоро расскажу вам о 4 продуктах, которые нужно включить в свой рацион, чтобы ваше сердце было здоровым. Это особенно актуально в выходные, потому что когда наступает пятница или суббота, мы с вами, да, не только едем за город, не только гуляем, веселимся, но и, конечно, забываем про все возможные правила питания, конечно же. Вот включите эти 4 продукта в рацион и будете здоровыми. Вот, кстати, ближайшие 7-8 минут расскажу. Еще ближайший 1-2 часа поиграем. Ну и, конечно, не забывайте про то, что у нас есть чат. Чат душевного радио в Телеграме. Туда вступайте, пишите привет, отправляйте поздравления, делитесь своим хорошим, я бы сказал, просто отличным, колоссальным каким-то пятничным настроением. Мы обязательно почитаем. Меня зовут Дмитрий Кустов, вы слушаете душевное радио.

0: Голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
1: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвеб» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня у нас, кстати говоря, самый, что ни да есть, лучший, самый душевный, самый радостный, самый долгожданный день пятницы сегодня. Но, слушайте, я даже не верю счастью. Дайте проверю, точно ли пятница. Да, пятница. Слушайте, ну еще раз вас поздравляю. Вам отличных планов на выходные. Ну, чуть-чуть поработаем, давайте еще, да? Ну и кое-что интересное вам расскажу. Как и обещал, диетологи назвали 4 продукта из своего ежедневного рациона, которые помогают нашему сердцу, ну и также помогают бороться с холестерином. Ну вот еще раз, да, очень актуально, особенно перед выходными, когда мы о здоровом питании не думаем. Овсянка на первом месте. Один из лучших вариантов для контроля холестерина. Содержит еще и растворимую клетчатку, ну и помогает нашему сердцу. Авокадо. Ну, не все любят авокадо, но оно входит в список продуктов, которые могут быть полезны для поддержания нормального уровня холестерина. Там есть клетчатка, ненасыщенные жиры, ну и еще ряд важных питательных веществ. Я знаю, насколько многим не нравится авокадо, но не ешьте его вот так вот прям купили, порезали и поели. Нет, смотрите, хлеб черный нужен, да? Авокадо, главное, спелое авокадо. Это очень-очень важно. Оно и полезнее, оно и вкуснее. И чуть-чуть посолите. Я вам говорю, это очень вкусно. Жирная рыба, ну, это все любят, я думаю. Очень важный продукт для сердечно-сосудистого здоровья. Содержит омега-3, жирные кислоты. Они помогают поддерживать баланс между различными видами холестерина. Ну и, наконец, киви. Тоже не все поклонники киви, да. На самом деле, там не только много витамина С, но и это тот фрукт, который полезен для контроля уровня холестерина благодаря высокому содержанию клетчатки. Поэтому включите, пожалуйста, эти продукты в свой рацион. Ну, может быть, на выходных, может, после. Главное еще это дисциплина. То есть не один день поели и месяц на шаурме, а каждый день хотя бы по чуть-чуть. И будьте здоровыми, это очень важно. Ну и хорошего дня. Сегодня пятница, но очень скоро поиграем. Расскажу, что у меня есть подарок для вас. Следите за эфиром.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Я очень надеюсь, что в нас останется пятница, ну или суббота, ну или хотя бы воскресенье. Все остальное нам не надо. Вы слушаете душевное радио. Вам отличного дня. Желаем, кстати, можете поделиться своим настроением. Привет, поводы, поздравления принимаются в чате душевного радио в Телеграме. Ну и скоро почитаем. Пока расскажу о сегодняшнем конкурсе. У меня сегодня, кстати говоря, есть для вас 10 промокодов от Сливки Бай. Очень ценный подарок, если хотите его получить. Вы знаете, я так подумал, раз уж выходные идут, это время, когда мы гуляем, вкусно едим, ну и, конечно, танцуем, поем, но танцуем еще больше. Давайте попробуем поискать в эфире песню, которая называется «Модный танец Арам-Зам-Зам». Знаете, такую песню исполняет дискотека «Авария». Вот как только вы услышите эту песню в эфире душевного радио, тут же отправьте плюсик. Просто плюсик, да, вот знак плюса в чат душевного радио в Телеграме. Ну, до этого, конечно, вступите в этот чат, ну и не уходите, пожалуйста. Ищем сегодня в эфире дискотеку «Аварию». Модный танец «Арам-Зам-Зам» — это вот как раз то, что мы любим делать на выходных. Конечно, танцевать, танцевать много. Вам желаем удачи в сегодняшнем конкурсе. Напомню, разыгрываем 10 промокодов от «Сливки Бай». Ну, а пока вы ищете песню, почитаем «Привет, поздравления». Алина пишет: поздравляю любимого Ванечку, мужа, его коллег, с Днем строителя. Хорошая песня, Алина, прозвучит обязательно для вас, для Ивана. Ну и с наступающим Днем строителя, да, в это воскресенье уже 9 августа будет. Доброго всем дня. Передайте, пожалуйста, привет всем сотрудникам ЧПУП. Точные композиты. Ребят, хорошего вам рабочего дня, отличных выходных. Спасибо. Так, что у нас здесь еще? Кирилл пишет: всем доброго утра, солнечной пятницы, веселого настроения от СТО Крафтехно Гомель. Под душевное радио один денечек и ура, выходные! Нет, Кирилл, не один денечек, под душевное и выходные тоже. Я вас попрошу. Привет и поздравления, пишите скорее.
2: Реклама.
3: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
4: Иду Михайловну поздравить. Она выиграла 300 рублей в рекламной игре от МТ-банка.
3: Я тоже хочу. А что делать надо?
4: Все просто. Открыть пенсионную карточку и зарегистрироваться на сайте МТ-банка до 30 августа. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте МТ-банк.бай. Период рекламной игры «Время для себя» 2. С 3 августа по 3 ноября 2026 года. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
5: МТ-банк. Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
6: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Зачем тебе флешка? У тебя есть душа.

0: «Привет в обед» на Душевном радио.
1: Вы слушаете Душевное радио. Вам скорейшего завершения этой трудовой недели желаем искренне от всей души. Но если вдруг эта пятница тянется как-то очень-очень долго, хотелось бы ее ускорить. Вот прочитал недавно статью, что ученые рекомендуют делать, ну или не делать, чтобы пятница, вот именно пятница, проходила еще быстрее. Но, во-первых, не стоит браться за тяжелые проекты, потому что, ну, устали мы уже за неделю, и наш мозг в первую очередь, поэтому оставьте на пятницу вот что-то самое легкое, самое простое. Еще очень рекомендуют именно в пятницу на работе потихоньку составлять план на понедельник. Вот так вам будет спокойнее уходить на отдых. Ну и еще почаще делать паузы, вставать, проходиться где-то, выпейте воды. Да, можно выпивать воду каждые 40 минут. Но еще не пейте много кофе. Он усилит тревогу, утомление к концу дня. Ну и отвлекитесь, наконец, на общение. Рядом же вот есть коллега, ну классные или классные, разговорчивые. Поговорите с ним или с ней на какие-то отвлеченные темы. Вот это, кстати, мы очень любим, но сильно тоже не усердствуйте, если тем более рядом начальник. Ну так, поговорили и имитируйте бурную деятельность, да? Вам хорошего дня. Дальше здесь класс.

0: Классные хиты. Через 7 минут послушаем Сергея Сенкевича, обновим новостную ленту, еще он расскажет о погоде. Ну а мы с вами услышимся чуть позже. Вам удачного дня.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет, я Виктория Олешко, и вы слушаете мою песню на волнах Душевного радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Добрый день. Президент Велейкин на совещании по торговому обслуживанию сельского населения обратил особое внимание на актуальность вопроса цен. По данным статистики, в этом году умеренный темп роста на потребительском рынке. Цены на товары и услуги в июне выросли всего на 2,9% по отношению к декабрю. Вроде бы неплохо, но успокаиваться нельзя, предупредил президент. Глава государства отметил, что 10 июля правительство сократило перечень регулируемых товаров с 200 до 76 позиций. Отдельно белорусский лидер коснулся формулы справедливой цены. Механизм правительством так и не выработан. Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Минске. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Александр Турчин в Кыргызстане. Как сообщает Белта, по словам премьер-министра, глубокое сотрудничество в промышленности главы правительств смогут обсудить в Минске на международной выставке «Иннопром Беларусь», которая пройдет с 30 сентября по 2 октября. Главная задача, чтобы евразийские кооперационные проекты были инновационными, высокотехнологичными и основывались на цифровых решениях. Работники республиканского отряда спецназначения МЧС «Зубр» и курсанты университета гражданской защиты МЧС направлены в Вилейский район Минской области для ликвидации последствий непогоды. Во всех пострадавших регионах прошли комиссии по чрезвычайным ситуациям. Всего для устранения последствий непогоды по стране задействованы более 170 единиц техники и 600 работников МЧС, Минэнерго, дорожных служб и лесных хозяйств. Спасатели просят воздержаться от посещения лесов, потому что существует риск падения деревьев. В России роботов-доставщиков ограничат скорости. В рамках трехлетнего эксперимента, который пройдет в 35 регионах, в зависимости от инфраструктуры, роботам разрешат ездить по велосипедным дорожкам, тротуарам, жилым зонам и обочинам. Скоростные ограничения пропишут отдельно. По тротуарам и пешеходным зонам скорость составит не выше 10 км в час. При пересечении проезжей части до 6 км в час, а по велодорожкам и обочинам до 25 км в час. При этом пешеходы, велосипедисты и пользователи самокатов получат приоритет перед роботами-доставщиками. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 93 копейки, евро 3 рубля 39 копеек, 10 юаней 4 рубля 39 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 63 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку кратковременные дожди, возможны грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 9-17, а днем в Бресте, в Могилеве 22-24, в Гродно и Витебске 20-22, в Гомеле 23-25 тепла. В Минске завтра без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич. А далее на душевном радио дневное шоу с Дмитрием Кустовым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: По-моему, одна из самых удивительных песен в исполнении группы Queen, «The Miracle» или «Чудо». Но вы скажете, чудес на самом деле много. И улыбка вашего ребенка, и счастье вашей жены, ну и когда родители долго живут и здоровы. Но есть одно чудо поменьше, конечно, но оно и почаще случается. Это пятница, она сегодня. Уже, кстати, 14 часов 12 минут. Чуть-чуть осталось поработать, и можно не просто планировать выходные. Я думаю, вы их спланировали уже примерно в понедельник. Но можно воплощать планы в реальность. Мы поможем не только музыкой, хорошими новостями. Очень скоро расскажу вам, чего там говорят диетологи, в чем опасность чрезмерного потребления фруктов. Да, летом мы порой не знаем в этом меры. Ну и, конечно, привет, поздравления, поделитесь своим хорошим настроением. У нас есть чат, чат душевного радио в Телеграме. Туда можно что-то приятное отправить, рассказать, как проходит ваша пятница. Если на работе, значит, расскажите, как пройдет ваш вечер. Ну, поделитесь планами, будет приятно почитать. Меня зовут Дмитрий Кустов, вы слушаете душевное радио. Вам легкой пятницы.
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
5: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
4: Почему ты раньше молчала?
6: Все для школы и творчества в 3 цены.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Лето продолжается, еще и выходные совсем рядом. Но вот то самое время, когда мы не знаем меры ни в том, чтобы погулять хорошенько, ни в том, чтобы развлечься. Ну и в еде тоже не знаем меры. Калорийные все любим, особенно в пятницу, субботу. Ну и фруктов. Фруктов побольше, но пока есть, да. Нужно набирать побольше. Ну вот, кстати, диетологи предупреждают, в чем опасность чрезмерного потребления фруктов. Оказывается, говорят, нужно быть осторожнее, чтобы потом не увидеть прибавку в весе. Оказывается, фрукты – это вовсе не диетический продукт. В них много углеводов и растительных жиров. Ну вот взять, например, бананы. Вот в обычных бананах примерно 55 килокалорий на 100 граммов. Но есть, правда, короткие такие мини. Там, кстати, калорийность даже повышается уже до отметки 90 килокалорий. Очень сладкие бананы, говорят диетологи. Также предупреждают о высоком содержании жира в авокадо. В зависимости от сорта в этом продукте насчитывается порядка 200 килокалорий на 100 граммов. Ну и еще фрукты, которые содержат большое количество сахара. Это касается, например, граната и инжира. Причем калорийность фруктов повышается после их сушки. Поэтому во всем нужно знать меру. Ну, явно не в отдыхе, да? Отдыхать в пятницу нужно очень-очень хорошо, как это делает Евгения и ее друзья. Вот, кстати, отправила нам привет в чате Душевного радио в Телеграме. Поздравляю всех с пятницей, ну и особенно своих друзей, знакомых, соседей, которые сейчас на озере Лосвида в Витебске. Вы самые лучшие друзья. Спасибо за дружбу и за то, что рядом с вами можно быть собой, без масок и объяснений. Но еще спасибо за поддержку, которая не требует просьб, за слова, которые приходят вовремя, и за тишину, когда она нужнее разговоров. Пусть у вас будет больше поводов улыбаться, крепкое здоровье, спокойствие внутри, уверенность в завтрашнем дне. Ну и всего хорошего. Еще Евгения отправила фото. Слушайте, я так понимаю, у вас сломана нога, но вы все равно вот так вот активно проводите свое время. Вот это, я понимаю, любовь к жизни. Евгения, вам и вашим друзьям огромный привет. Передавайте от всего нашего дружного коллектива хорошенько вам так отдохнуть. Павел написал: поздравляю с пятницей греку-дальнобойщика. Ну, не только его, всех с пятницей поздравляем. Ну и передайте, пожалуйста, привет Володе Снежинке от Ивана. Хорошего дня и настроения. Тоже принято. Давайте музыку послушаем. Очень скоро расскажу вам про одну пенсионерку из Москвы. Она там в квартире держала целый зоопарк. Но вас удивит эта новость.

0: «Привет в обед» на Душевном радио.
1: Вы слушаете Душевное радио. Я надеюсь, у вас сегодня все идет по плану. Ну, а я обещал вам рассказать одну интересную новость. Ну, как новость? Скорее, вот пенсионерка живет в Москве. У нее квартира 52 метра. Да, ну, двушка, по сути. Так вот, целый зоопарк там держала. Теперь считайте, вот загибайте пальцы, кто у нее жил еще до недавнего времени. 52 метра квартира, я напомню. Так вот, держала она одного крокодила, одного удава, одну лису, 10 собак и 13 птиц. Соседи пожаловались, сказали, ну шумно и попахивает вообще. Приехали правоохранители, обязали освободить квартиру от животных, привести жилье в порядок. Кстати, разрешили оставить всего двух собак. Ну вот, с одной стороны, жалко женщину, конечно. Вы представляете, из такого многообразия всего выбери двух собак. Ну, хоть одну птицу бы еще оставили. А с другой стороны, вот хочется просто поздравить соседей с тем, что им стало легче. Я уже молчу про запах, но вот насколько шумно у них было, причем круглосуточно. Представляете, такой зоопарк. Я надеюсь, ваш день тоже проходит интересно. Ну, со знаком плюс, вам просто хорошо. Легкой пятницы, вы слушаете Душевное радио. Можете, кстати, отправить свой привет или поздравления в наш чат в Телеграме, но я с удовольствием озвучу. Кирилл и Светлана из Гомеля поздравляют с днем рождения Леху Якута. Здоровья тебе, дружище, процветания в бизнесе. Присоединяемся, конечно. Давайте слушать музыку. Ну, а вы тоже не спите. Рассказывайте, как проходит ваша пятница. Мы с удовольствием почитаем.
0: Реклама.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с Душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей Душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на «Тикет.Про».
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Ну вот и все. На сегодня все, это я про себя. Меня зовут Дмитрий Кустов. Мы с вами обязательно услышимся в понедельник в полдень. Ну а я вам очень искренне хочу пожелать, чтобы эти выходные запомнились надолго, но только со знаком плюс. Не сидите дома, едьте, отдыхайте. Вот как Евгения недавно нам написала, фото отправила со сломанной ногой где-то на озере, на какой-то доске, у нее уже сплав. Ну, я не желаю вам, чтобы у вас была сломана нога. Нет, ни в коем случае, чтобы ваш отдых был активным, несмотря ни на что. Ну, а главное, чтобы вы отдыхали, а где-то рядом звучало душевное радио. Все на этом. Дмитрий Кустов зовут меня. Услышимся в понедельник. Хорошей пятницы. Пока.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент возмутился качеством товаров в магазинах на селе. Об этом он заявил Велике на совещании по развитию торговли. Как передает Белт, говоря о качестве обслуживания в торговых объектах на селе, глава государства оценил его как неудовлетворительное. По данным Комитета госконтроля, за 6 месяцев этого года из более 1000 проверенных торговых объектов в 90% нашли нарушения. Это просто возмутительно и недопустимо, отметил белорусский лидер. Первый форум регионов Беларуси и Кыргызстана запланирован на осень в Минске. Напомню, в Чолпан-Ате сегодня прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Главы правительств стран ЕАЭС, включая премьер-министра нашей страны Александра Турчина, также встретились с президентом Кыргызстана Асадыром Жапаровым. Отмечено, что двусторонние отношения между Беларусью и Кыргызстаном успешно развиваются. По всем направлениям растут объемы торговли. В мессенджере Telegram активизировался фейковый канал, замаскированный под официальный аккаунт МИД Беларуси. Поддельный ресурс был создан еще в январе этого года. После нескольких публикаций его перевели в спящий режим, а теперь снова активировали, чтобы продвигать фейковый канал КГБ Беларуси. Особенность мошеннического ресурса – наличие бота обратной связи. При обращении к нему у пользователей выманивают личные данные. Правоохранители и профильные ведомства призывают граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки аферистов и иностранных спецслужб. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк, хиты, дискотек. Жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже 3-й год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. К новостям компании. В Доминос режут цены. Только в августе с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 93 копейки, евро 3 рубля 39 копеек, 10 юаней 4 рубля 39 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 63 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода Бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку кратковременные дожди, возможны грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 9-17, а днем в Бресте, в Могилеве 22-24, в Гродно и Витебске 20-22, в Гомеле 23-25, теплам в Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
5: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Ага.
0: Душевное радио. Доб.

А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Мол, это не только капсулы для стирки Ариэль, 60 штук за 49,99, но и мягкая игрушка Дракон всего за 29,70. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
1: Иду Михайловну поздравить. Она выиграла 300 рублей в рекламной игре от МТ-банка.
0: Я тоже хочу. А что делать надо?
1: Все просто. Открыть пенсионную карточку и зарегистрироваться на сайте МТ-банка до 30 августа. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by. Период рекламной игры «Время для себя» 2. С 3 августа по 3 ноября 2026 года. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
2: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Душевное радио. Слушай любимое, проверенное.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Синькевич, добрый день. Доля белорусской продукции на внутреннем рынке является одним из ключевых показателей эффективности торговли, которая пока не справляется с задачей по продвижению белорусских товаров. Как сообщает Белт, об этом президент заявил на совещании по торговому обслуживанию сельского населения. Александр Лукашенко подчеркнул, что владельцы сетей несут ответственность за формирование спроса именно в пользу отечественного, но пока с этой задачей не справляются. Также белорусский лидер добавил, что ответственность за этот вопрос несут и председатели райисполкомов. В стране продолжается уборочная. По оперативным данным, белорусские аграрии собрали почти 6 миллионов тонн зерна. Это на 2 миллиона тонн больше, чем в этот же день прошлого года. Больше всего урожая пока что у аграриев Минской области – 1,5 миллиона тонн. В Минске с начала года установили 467 многофункциональных игровых комплексов. Речь о конструкциях, которые позволяют не только играть, но и развивать воображение и координацию. Также с начала года заменили 217 старых металлических горок на более современные и безопасные. Всего в этом году в Минске планируют заменить более 2,5 тысяч единиц оборудования для детей. 17-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует сегодня в 17:45. Новополоцкий «Нафтанс» играет с Дзержинским «Арсеналом», в 19:45 «Славия Мозырь» сразится с Могилевским «Днепром». Завтра пройдут матчи «Торпедо Белас» «Динамо Брест» и «Витебск» «Неман». В воскресенье «Барановичи» встретятся с «Баты» и «Гомель» проведет игру с «Минском». К новостям компании «Государственные учреждения» Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии, фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 93 копейки, евро 3 рубля 39 копеек, 10 юаней 4 рубля 39 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 63 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку кратковременные дожди, возможны грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 9-17, а днем в Бресте и в Могилеве 22-24, в Гродно и Витебске 20-22, в Гомеле 23-25 тепла. В Минске завтра без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне.бай.

0: Реклама.
1: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай черный Тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

Душевное радио. Классика хитов. She's crazy like

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
2: Светофор. Дискаунтеры грошек. Завжди тут цены цут. Сыр Маздам Элит 45% тлустости 12,59 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь у грошику. Подробности на сайте грошик.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 3 по 16 жнивня.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-10-57.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.

0: на радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар» ПЛС Палестина.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Белорусы стали жить лучше, но надо шевелиться. Об этом глава государства заявил во время общения с жителями Вилейского района. Как передает Билд, Александр Лукашенко отметил, что сегодня у белорусов есть возможности, которых не было десятилетия назад. Это касается в том числе трудоустройства и заработка. В связи с этим глава государства вновь высказался о необходимости соблюдать дисциплину и усердно трудиться на рабочих местах. С борта вертолета президент изучил состояние полей центрального региона и отметил, что в Вилейском районе необходимо повышать культуру земледелия. Первые итоги приема выпускников 9 классов на бюджетные места в колледже озвучили в Министерстве образования. Всего было подано больше 30 тысяч заявлений при плановом наборе 22 309 человек. Самая высокая конкуренция сложилась по специальностям дизайн анимации, почти 8 человек на место. Архитектурное проектирование до 9 человек на место. В числе лидеров также специальности дизайн мультимедиа и графический дизайн, где конкурс составил от 3 до 7 человек на место. В столице в Лошадском парке запустили прокат катамаранов. Пункт проката работает на территории историко-культурного комплекса Лошадский. Теперь смотреть эту часть парка можно не только прогуливаясь по его набережным и аллеям, но и с воды, оценивая живописные пейзажи с новых ракурсов. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящая», ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. К новостям компании «В Доминос» режут цены. Только в августе с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего 20 рублей 99 копеек. Подробности на «Доминос-бай» по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 93 копейки, евро 3 рубля 39 копеек, 10 юаней 4 рубля 39 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 63 копейки.
1: Партнер прогноза погоды – жилой комплекс «Минск-Мир».
5: Вы приехали в «Минск-Мир». Вы выбрали правильное место. Это место со скидкой. Только до конца августа. В комплексе «Минск-Мир» при 100% быстрой оплате скидка на машиноместо до 20%. Подробности акции по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку кратковременные дожди, возможны грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 9-17, а днем в Бресте и в Могилеве 22-24, в Гродно и Витебске 20-22, в Гомеле 23-25 тепла. В Минске завтра без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Дискаунтери грошик. Завжди тут ціни цуд. Спрайт і Фанта 4,29 за 2 літри. Здивляйтеся і закупляйтеся у грошику. Подробиці на сайті грошик.бай і по телефону плюс 375-44-788-80-26 з 3 по 16 жнівня.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-10-57.
4: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
5: I'll be back.
6: Каждый будний день с 17 до 18.00.
4: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
1: Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные Юнландия. 24 цвета за 5,50. Пластилин классический Юнландия 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены. 3
0: цены. Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное — это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Емол – это не только холодильник «Техно» за 1519, но и самоклеящийся ПВХ-панель для стен всего за 49,49. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай.

0: воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Ищешь музыку в дорогу? Ты ее нашел. Душевное радио. Душевное
4: радио. Всем привет. С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. 18 часов. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Александр Лукашенко пообещал не обижать торговлю, но требовать достойной организации работы на селе. Об этом белорусский лидер заявил во время рабочей поездки в Вилейский район. Как передает Белта, президент пообещал учитывать интересы торговых сетей, но если они нашли золотую жилу и зарабатывают в крупных городах, то должны дополнительно взять на обслуживание и небольшие деревни. Белорусские ученые ищут способы разлагать пластик. Об этом сообщил директор Института микробиологии Академии наук Александр Шепшелев. Микроорганизмы разрушают разнообразные загрязнители, попадающие в сточные воды. Подобные, например, выделили молодые ученые из Слепянской водной системы. Также проводят исследования по подбору микроорганизмов, которые разрушают резину, сложные химические компоненты, попадающие в окружающую среду. За последние сутки на водоемах Беларуси спасены 8 человек. Об этом сообщили в ОСВОД. В Минской области на Березине женщина с тремя детьми заплыли за буйки. На глубине около 2 метров у матери началось недомогание. Она стала тонуть и звать на помощь. Спасатели местного поста оперативно вывели семью на берег. На озере Белое 2 детей на сабборде были снесены на глубину около 3 метров. Спасатели также подоспели вовремя. Накануне больших выходных сотрудники ОСВОД еще раз призывают отдыхать на официальных пляжах и быть внимательными на воде. Джеймс Кэмерон обдумывает заключительный акт своей карьеры. Легендарный режиссер отметил, что хочет снять финальный проект, который принесет наибольшую пользу. Кэмерон надеется, что его последний фильм улучшит мир и будущее для его детей. Среди возможных финальных проектов – экранизация «Призраков Хиросимы», «Алита 2», «Терминатор 6» и продолжение «Аватара». По плану серия должна включать 5 фильмов. Какой проект станет финальным, пока неизвестно. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 93 копейки, евро 3 рубля 39 копеек, 10 юаней 4 рубля 39 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 63 копейки.
2: Партнер прогноза погоды – жилой комплекс «Минск-Мир».
3: Вы приехали в «Минск-Мир». Вы выбрали правильное место. Это место со скидкой. Только до конца августа. В комплексе «Минск-Мир» при 100% быстрой оплате скидка на машиноместо до 20%. Подробности акции по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку кратковременные дожди, возможны грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 9-17, а днем в Бресте и в Могилеве 22-24, в Гродно и Витебске 20-22, в Гомеле 23-25 тепла, в Минске завтра без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Если свистеть, то денег не будет. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 2018. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europ.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
2: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
3: Иду Михайловну поздравить. Она выиграла 300 рублей в рекламной игре от МТ-банка.
2: Я тоже хочу. А что делать надо?
3: Все просто. Открыть пенсионную карточку и зарегистрироваться на сайте МТ-банка до 30 августа. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте МТ-банк.бай. Период рекламной игры «Время для себя» 2. С 3 августа по 3 ноября 2026 года. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
1: МТ-банк.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
5: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио.
7: Hey, hey, hey. Hey man, hey man,
8: watch out!
9: W-O-O-E-E-E-C-K-E-R.
8: It's a woodpecker from space!

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Президент побывал в Вилейском районе Минской области. Одной из тем стало развитие холдинга «Беламо». Вилейский глава государства посетил предприятие «Зенит». Также в центре внимания главы государства торговля в сельской местности. Александр Лукашенко обозначил слабые места в работе автолавок и потребовал изменить ситуацию к лучшему, ведь люди по-прежнему жалуются на режим работы, маршруты движения и ассортимент. Глава государства потребовал от руководства Белкопсоюза ответить на два вечных вопроса и наладить эффективную работу по потребкооперации. Работа Белкопсоюза, самого крупного игрока на сельском рынке товаров и услуг, пока остается неэффективной и убыточной. Первый форум регионов Беларуси и Кыргызстана запланирован на осень в Минске. Напомню, в Чолпан-Ате сегодня прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Главы правительств стран ЕАЭС, включая премьер-министра нашей страны Александра Турчина, также встретились с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Отмечено, что двусторонние отношения между Беларусью и Кыргызстаном успешно развиваются по всем направлениям, растут и объемы торговли. Работники республиканского отряда спецназначения МЧС «Зубр» и курсанты университета гражданской защиты МЧС направились в Вилейский район для ликвидации последствий непогоды. Во всех пострадавших регионах прошли комиссии по чрезвычайным ситуациям. Всего для устранения последствий непогоды по стране задействовали более 170 единиц техники и 600 работников МЧС, Минэнерго, дорожных служб и лесных хозяйств. Спасатели просят воздержаться от посещения лесов, потому что существует риск падения деревьев. В России роботов-доставщиков ограничат скорости. В рамках трехлетнего эксперимента, который пройдет в 35 регионах, в зависимости от инфраструктуры, роботам разрешат ездить по велосипедным дорожкам, тротуарам, жилым зонам и обочинам. Скоростные ограничения пропишут отдельно. По тротуарам и пешеходным зонам скорость составит не выше 10 км в час. При пересечении проезжей части до 6 км в час, а по велодорожкам и обочинам до 25 км в час. При этом пешеходы, велосипедисты и пользователи самокатов получат приоритет перед роботом-доставщиком. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 93 копейки, евро 3 рубля 39 копеек, 10 юаней 4 рубля 39 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 63 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку кратковременные дожди, возможны грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 9-17, а днем в Бресте и в Могилеве 22-24, в Гродно и Витебске 20-22, в Гомеле 23-25 тепла. В Минске завтра без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио.

0: Реклама.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 218. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europ.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57. Душевное радио. Слушай свое.

время 20 часов. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танц

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцпл...

0: 21 час. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Это лето. И любимая музыка, на душевном радио.
2: Всем привет, с вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.

0: эти лекарства будешь.
1: Вежливость – лучшее оружие вора.
2: Девушка, девушка!

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танц

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: Энси Вспышкин и Никифоровна представляют. А представляете ли вы?
1: Танцплощадка.